ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱛᱮ ᱦᱟᱜᱟ ᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱪᱟᱫᱟ ᱛᱤᱧ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱨᱤᱵᱩᱭᱮ ᱥᱩᱵᱷᱟᱥ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱠᱤᱱ ᱟᱹᱭᱩᱢ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱚᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱᱟᱜᱼᱟ